もういい。あ？ Listen, мои предавние дремья и я Следы лишаю, беру водоли я Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Listen, мои предавние дремья и я Следы лишаю, беру водоли я Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря